лавсене мелагунчига. Урруджена, урруджена. Урашане хэшон тольчагад. Алдан толдани өтнайула. Атыр талин домданы хийгүдө. Ахтыны холугин өгүйтлөөрөө.